Ива вака ищитя. Джесусио, мисута нау лаландави захай, ну ни нану дура нау, ни тена нау, матте во мня сфиджалина, ни сулу, вуйна наипанута.